0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Юрджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России зоны конфликта в Африке.

0: дня. В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюрки Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между США и Ираном.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
0: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюрки Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана и командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Пакистанского военачальника, прибывшего в Тюрки по официальному приглашению, торжественно встретили в здании Генерального штаба. После исполнения государственных гимнов Тюрки и Пакистана Мунир приветствовал почетный караул. Затем главы генеральных штабов провели переговоры в закрытом для прессы режиме. О содержании встречи официально не сообщается. Позже Асима Мунира принял президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Анкары. Во встрече также приняли участие вице-президент Тюрки Джевдет Йылмаз, начальник генерального штаба Сельчук Байрактаролу и глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.
1: Приложение для обмена мгновенными сообщениями «Байлог». Вся Тюркия узнала об этом приложении 15 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Выяснилось, что это была основная зашифрованная сеть связи, используемая членами террористической организации Фетуллаха Гюлена «ФЕТЕ» для подготовки попытки переворота и других планов. Организация использовала приложение для обмена сообщениями для всей своей секретной деятельности. Интересным моментом после обнаружения «Байлог» стали идентификационные номера, присвоенные членам «ФЕТЕ» в приложении. Было установлено, что члены организации были указаны не по именам, а по присвоенным им номерам. Начинающиеся с единицы идентификационные номера указывали на важность и старшинство отдельных лиц в организации. Исследования показали, что общее количество идентификационных номеров превысило 215 тысяч. При изучении идентификационных номеров «Байлог» выяснилось, что приложение первоначально использовалось конфиденциальными членами, высокопоставленными членами организации и важными фигурами. Позже организация открыла доступ к «Байлог» и для остальных членов. Одно из имен в первой сотне после проверки удостоверения личности – Эрол Демирхан, бывший начальник полиции и член ФЭТЮ, который также находится под судом по делу о заговоре против Национальной разведывательной организации. Удостоверение личности Демирхана – 27. Сразу за Демирханом следует Огуз Керемитчи, бывший заместитель директора полиции Анкары, член ФЭТЮ с номером удостоверения личности 28. Еще одно примечательное имя с номером удостоверения личности 40 в первой сотне – Серкан Шахан, обвиняемый по делу об убийстве Гранта Динка. Имя с номером удостоверения личности 43 – Дженгиз Оскан. Это человек, с которым был связан Джемаль Карата, организатор убийства российского посла Карлова. Еще одно примечательное имя – Мехмет Яша, имам ФЭТЮ в США. Мехмет Яша с идентификационным номером 49 является одним из участников растраты 30 миллионов долларов, принадлежащих членам ФЭТЮ, в компании под названием «Атланта Стар Чейн». Идентификационные номера «Байлок» четко показывают уровень значения члена ФЭТЮ внутри организации. Одной из таких имен – беглый журналист Джевхири Гювен, известный своей преданностью ФЭТЮ. хотя номер Гювена не входит в топ-1000, он занимает первое место среди журналистов, связанных с Фето. Известный как Геббельс, Фето Гювен имеет идентификационный номер 3320, что показывает важность беглого журналиста для Фето по сравнению с другими журналистами.
0: Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен написал в соцсетях, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. По его словам, в связи с этим Евросоюз ввел санкции против 13 физических и юридических лиц, причастных, как утверждается, к подобной деятельности. «Сегодня я вызываю российского посла в МИД, чтобы потребовать объяснений», – заявил глава нидерландской дипломатии. После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Беренсен отметил, что послу России будет передан однозначный сигнал. Нидерландские власти знают о действиях Москвы в киберпространстве и считают их неприемлемыми. Министр также подчеркнул, что предполагаемые российские кибератаки не повлияют на поддержку Украины. По его словам, Нидерланды намерены и дальше оказывать Киеву полную поддержку, поскольку масштабы кибер- и гибридных угроз, исходящих по утверждению Гааги от России, продолжают расти.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита коалиции желающих в Париже. Глава украинского государства отметил, что Россия продолжает наносить массированные воздушные удары по территории Украины. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает добиться перелома в войне за счет ракетных атак и давления на мирное население. Однако ситуация на линии фронта этого не позволяет. Положение Украины на фронте сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны, заявил Зеленский. Он также сообщил, что Европейский Союз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России. По словам украинского президента, усиление санкционного давления должно стать дополнительным стимулом для Москвы выбрать дипломатический путь урегулирования. Кроме того, Зеленский объявил, что следующий саммит коалиции желающих пройдет на территории Украины. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. По его словам, в результате падения обломков дронов в нескольких местах возникли возгорания, жертв и пострадавших нет. В свою очередь, МЧС России сообщила, что в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников пострадал один человек, который был госпитализирован. По данным ведомства, пожары возникли на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, а также на одном из промышленных предприятий. Кроме того, повреждения получили здания в населенных пунктах Афипский, Смоленская и Коваленко, а также сооружения на железнодорожном переезде. Возникшие в ряде мест возгорания были ликвидированы пожарными расчетами.
0: Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Военно-морские силы Революционной гвардии Ирана, КСИР, накануне объявили, что пролив закрывается до особого распоряжения из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, которую Тегеран связывает с иностранным военным вмешательством. КСИР заявили, что движение судов может быть восстановлено только после прекращения вмешательства американских военных и признания суверенных прав прибрежных государств в их территориальных водах. Иранские силы также сообщили, что остановили два судна, которые якобы пытались пройти через пролив без разрешения. По данным аналитической компании «Киплер», за последние сутки через Ормуз прошли всего 14 коммерческих судов. До начала войны между США, Израилем и Ираном этот показатель составлял в среднем около 130 судов в день. Во время активной фазы конфликта интенсивность движения упала более чем на 90%. После договоренностей между Вашингтоном и Тегераном от 14 июня судоходство начало постепенно восстанавливаться, а среднесуточное число проходов превысило 70. Однако новые удары и атаки на суда вновь обрушили трафик. Для сравнения, 10 июля через пролив прошли 20 коммерческих судов, 11 июля – 24. А максимальный показатель после июньских договоренностей был зафиксирован 24 июня, когда маршрут пересекли 76 судов. Среди судов, прошедших через пролив за последние сутки, был танкер «Humanity» примерно с 2 миллионами баррелей иранской нефти. Еще два судна перевозили около 500 тысяч баррелей темных нефтепродуктов каждое. Большинство остальных судов, предположительно, шли без груза. На фоне повторного закрытия пролива экспорт сырой нефти по этому маршруту фактически ограничился иранскими поставками. Ормузский пролив остается одним из ключевых транспортных коридоров мировой энергетики. Любые ограничения движения в акватории усиливают опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен на нефть и газ. Вы слушали новости.

Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит песня Кёрби Чак в исполнении Яшара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве, остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в украинских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации

Информации ведомства атаке подверглись и морские суда, осуществлявшие доставку снабжения для вооруженных сил Украины. В Одесском морском торговом порту под удар попали объекты инфраструктуры, предназначенные для перевалки военных грузов. Кроме того, российские военные заявили о поражении логистического центра транспортной компании «ОТранс», которая обеспечивала перевозку данных материалов. В порту Черноморск зафиксировано попадание по перегрузочному центру и резервуарам с топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся. По данным Брюсселя, 16-й центр ФСБ России координирует деятельность нескольких кибергрупп, которые на протяжении многих лет осуществляют кибершпионаж и атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран. В ЕС заявили, что объектами подобных операций становились Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния, Финляндия, а также Украина. В частности, речь идет о взломах правительственных сетей и попытках вывести из строя объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению Совета ЕС, во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против стратегических государственных учреждений, а в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организаций также введена заморозка активов.

В последнее время в международных СМИ и экспертных кругах все чаще стали встречаться оценки, указывающие на то, что Эфиопия находится на грани новой многогранной войны, которая может иметь региональные последствия. Однако, к прогнозам о скором наступлении полного краха государственной власти в масштабах всей страны следует относиться с осторожностью. Хотя страна не достигла устойчивой политической стабильности после начавшейся в 2020 году войны в Тиграе, ее центральная правительственная структура по-прежнему сохраняет значительный институциональный потенциал. Тем не менее, учитывая нынешнюю обстановку в сфере безопасности, не следует упускать из виду, что Эфиопия – все больше вовлекается в сложную ситуацию в области безопасности под одновременным давлением внутренних восстаний, хрупких политических компромиссов и динамики региональной конкуренции. Предлагаем вашему вниманию комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиолу. Преторийское соглашение, подписанное в ноябре 2022 года, хотя и стало важным поворотным моментом в прекращении войны в Тиграе, не смогло устранить коренные причины конфликта. После соглашения изменения приоритетов федерального правительства в сфере безопасности, в основном в сторону региона Амхара, привело к возникновению там новой волны вооруженного сопротивления. Все более скоординированный характер движения ФАНО с течением времени и его значительные вызовы государственной власти в некоторых сельских районах страны ставят под сомнение устойчивость политики безопасности Аддис-Абебы. Аналогично, фронт освобождения Орома, действующий в регионе Оромия, сохранил свое влияние, несмотря на многолетние военные операции, что демонстрирует, что Эфиопия сталкивается не только с отдельными проблемами безопасности в конкретных регионах, но и со множеством взаимосвязанных повстанческих движений. В Тиграе сохраняется хрупкость политического консенсуса. Разногласия внутри региональной администрации, недоверие между федеральным правительством и тиграйскими силами, а также недавнее возобновление ударов беспилотников не исключает полностью возможности возобновления конфликта. Однако наиболее примечательной особенностью нынешней обстановки в сфере безопасности является растущее сближение Аддис-Абебинской риторики среди различных вооруженных движений, несмотря на то, что формальный альянс между ними еще не сформирован.

0: сформировался. Недавнее усиление дискуссий о возможном сотрудничестве между тыграйскими группировками, элементами движения Фано и некоторыми оромосскими кругами усиливает ощущение угрозы у федерального правительства. Действительно, в новейшей политической истории Эфиопии временные тактические сближения между вооруженными движениями создавали значительное давление на центральное правительство. Однако тот факт, что у этих группировок разные идеологические приоритеты, этническая принадлежность и видение будущего, является одним из важных факторов, затрудняющих создание всеобъемлющего и устойчивого единого военного фронта в краткосрочной перспективе. Внутренние проблемы безопасности Эфиопии пересекаются с все еще хрупкой региональной геополитической обстановкой. Ухудшение отношений с Эритреей в последние годы, стремление Аддис-Абебы к доступу к Красному морю и развивающиеся отношения с Сомалилендом еще больше переплели внешнеполитическую повестку страны с вопросами безопасности. Какую позицию займет Эритрея в случае внутреннего кризиса в Эфиопии, остается неопределенным. Но правительство Асмары внимательно следит за ситуацией в Тиграе, руководствуясь своими собственными расчетами в области безопасности. Продолжающаяся гражданская война в Судане также является важным фактором, влияющим на ситуацию с безопасностью в Эфиопии. В частности, ослабление пограничной безопасности в Западной Эфиопии, возросший риск контрабанды оружия и обвинения в косвенной поддержке различных фракций указывают на то, что региональная архитектура безопасности становится все более уязвимой. Аналогично, дипломатический кризис между Сомали и Эфиопией в последние годы, сосредоточенный вокруг Сомалиленда, хотя и несколько смягченный анкарским процессом при содействии Туркии, еще не полностью разрешил фундаментальные разногласия относительно доступа к морю и суверенитета. В этом контексте фундаментальная проблема, стоящая перед Эфиопией, заключается не только в росте числа угроз безопасности, но и в том, что потенциал государства одновременно проверяется на многих различных фронтах. Хотя в краткосрочной перспективе военные методы могут обеспечить контроль в определенных регионах, в долгосрочной перспективе, если не будет создан инклюзивный механизм политического консенсуса, нынешний цикл нестабильности, вероятно, продолжится. В частности, экономические трудности, проблемы перемещения населения и растущее социальное недовольство центральным правительством делают политический аспект проблем безопасности более заметным. В заключение отметим, что, хотя и нельзя утверждать, что государственное устройство Эфиопии в ближайшем будущем потерпит крах, можно сказать, что страна переживает критические времена на фоне восстаний, хрупкого политического баланса и динамики региональной конкуренции. Перед администрацией Аддис-Абебы стоит фундаментальный выбор между продолжением политики, ориентированной на безопасность, и созданием нового национального консенсуса, охватывающего различные социальные и политические субъекты. Это был комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиолу.
1: Зоны конфликта в Африке.

Дорогие друзья, нашу передачу из Анкары продолжают две музыкальные композиции. Демета Калын исполнит песню «Эсмериарин», а потом Таркан для вас споет песню «Вермет».

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактар Углу и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках беспилотников. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Етерчия радио Садбури, Туркия с Хма.
16: Овода, Туркия вину, радио са.
17: Аич, радио, воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда, Туркия, овоза.
5: Гиплеяр, Туркияның тети радиосы.
10: Е, садай, Туркия.
2: Аңлаватқаныңла, Түркия Авазы Радиосы.
4: Әдо, Ифонетис Түркия.
5: Олди Радио Глаз Түркия.
7: Деда Радио Амурия Түркия.
11: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Хии ни Дая Кисуахили, Саути Я Түркия.
17: Эсте Радио Вожда Түркия.
9: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
10: Зборува Гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
5: Ит Туркия Хонгия Радиоя. Олды Радио Глаз Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
10: Да, да, Турция гад радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
13: Овода, Турция Уни Радио Сад.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеер Тюркия'нын тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватқын она Тюркия Овоза радиосы.
19: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.